0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Сад.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
12: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарреди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir de Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkia.
25: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туаки Чишен, Банху Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреби амрия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
11: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
12: Эдо Ифонитис Түркия.
15: Олди Радио Глас Түркия.
17: Гидарды Диамурия Түркия.
11: Ини Адала Радио Суара Түркия.
14: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
7: Эсте Радио Вожда Түркия.
9: Кочирава Түркия Но Кое Радио Дес.
2: Зборува Глас от на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овозы Радиосы.
1: Ит Туркия Хангия Радиоя.
15: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонитис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре би амрия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
1: Эдо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди аммурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz da Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
0: Ovda radio glas Turkiye.
11: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
10: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.